Поющий навороченную азбуку дня. И веселые картинки с помои. Где весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфах.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов,
1: немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов,
1: пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

Верующий навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои. И весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.